FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Временами пройдет небольшой дождь. В отдельных регионах, вероятно, гроза. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 20-22. В Гродно и Витебске плюс 19-21. В Гомеле плюс 21-23. В столице сегодня от 18 до 20 градусов тепла, облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

Центр.ФМ. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Новый трек.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Временами пройдет небольшой дождь. В отдельных регионах, вероятно, гроза. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 20-22. В Гродно и Витебске плюс 19-21. В Гомеле плюс 21-23. В столице сегодня от 18 до 20 градусов тепла, облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: FM. Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
1: Нет.
0: Это самые травмоопасные виды спорта.
1: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
1: Наличие страхового полиса.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Временами пройдет небольшой дождь. В отдельных регионах, вероятно, гроза. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 20-22. В Гродно и Витебске плюс 19-21. В Гомеле плюс 21-23. В столице сегодня от 18 до 20 градусов тепла, облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: и Полина Говоровская до полудня в твоей компании, а дальше здесь видишь Хаус Мафия и Люки Ли. Встречай Арт Бат и Джузеппе Оттавиани. На старте МК и Поппи Бэском. И еще много классной музыки ждет нас впереди.
1: Центр FM

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by. Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёства и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Центр FM.

Сейчас полезно будет знать о ситуации на дорогах. Речь пойдет о столичных дорогах. Движение плотное в Минске сейчас на 5 баллов. Пробка уже на Филимонова от Парниковой улицы до Запорожской. Время проезда 14 минут. По Червяковой и Долгиновскому тракту от Каховской до Щедрина. Сложности на Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова. По Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. Скопление автомобилей по проспекту Независимости от БГУ до Комсомольской улицы. А также по Леонида Беды от Некрасова до Сурганова. Приятной дороги!

0: лучшее на этой неделе.
1: Как обычно, по пятницам слушаем музыку, которая в течение недели по разным причинам привлекла внимание. Впереди будет трек, который уже неделю не выходит у меня из головы. И вышел он в минувшую пятницу. Крис Лейк, Крис Лоренцо и Кенни Битс объединились и выпустили сингл «Long Jacket». Это, ну, такая интерпретация хита альтернативного рока группы Cake 2001 года. Вот что говорит Крис Лоренцо. «Мы играем этот трек в своих сетах уже почти год, и он не

0: Cake и меня в одном треке, это что-то особенное. Я очень рад, что все наконец-то его услышат. И, между прочим, эта работа уже на второй строчке в чарте Beatport, а это мировой рейтинг. Давай послушаем этот классный трек.
1: Лучшее на этой неделе.

0: колыбельная в нашем эфире под названием Move. Ну, есть в Минске места, где в данный момент также не спеша двигаются автомобили. Но не по собственной воле, разумеется. Движение в Минске затруднено уже на 6 баллов. Крупная пробка на Филимонова от Парниковой до Запорожской улицы. 16 минут время проезда. По Долгобрудской у Чеботарева до Ботанической. Уже скопление автомобилей на Орловской от Максима Богдановича до Лили Коростояновой. А также по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова. Всем успеть, всем не нервничать и приятного утра. Двигаемся дальше, с нами Малпи. А также Hills. На старте Deadmau5 и Wolfgang Gartner. И уже пришло время новости послушать.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
4: В Беларуси появится Академия интеллектуальных технологий. Александр Лукашенко поставил задачу создать центр для самых талантливых и способных людей. Накануне он принял доклад министра образования. Отбор в центр должен проходить исключительно по уровню интеллекта и способностей, а не по возрасту. И вчера в Минске на заседании Национальной комиссии по правам ребенка обсуждали безопасность детей в интернете. Заседание прошло под председательством вице-премьера Натальи Петкевич. Были приглашены не только представители госорганов, но и общественных объединений, провайдеров, различных телеком-компаний и IT-бизнеса, а также банков. Петкевич, выступая на заседании, отметила важность того, чтобы интернет не причинял детям физического и психологического вреда, не вовлекал их в азартные игры и не позволял стать жертвой информационных мошенников. В качестве альтернативы она предложила чтение, занятия творчеством, физкультурой и спортом. Ближайшей зимой в Гродно планируют открыть аэропорт. Уже проведены торги по закупке навигационного оборудования, которое прибудет на территорию аэропорта осенью. Кроме того, полностью обновлена взлетно-посадочная полоса. Теперь она соответствует всем техническим требованиям. Сейчас стоит задача привлечь в Гродно авиакомпании, которым экономически выгодно летать в этот город. Приоритетные направления Москва, Санкт-Петербург и Калининград. В будущем возможны чартерные рейсы на курорты. На трассе М6 Минск-Гродно заработала интеллектуальная система, которая предупреждает водителей о появлении диких животных. Камеры в режиме реального времени отслеживают обочины. При приближении лесного зверя к проезжей части для автомобилистов автоматически включается мигающий желтый знак «Дикие животные», а на электронном табло выводится предупреждение об опасности. Это позволяет снизить риск ДТП с участием диких животных. Новости компании. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершение, больше половины белорусов считают цены в ветклиниках завышенными. Министерство антимонопольного регулирования и торговли опросило около 5000 владельцев животных. Выяснилось, что 75% из них посещают частные ветклиники, а 55% считают стоимость услуг завышенной. Почти половина респондентов назвали адекватной ценой за обычный прием до 30 рублей. Только 11% узнают стоимость услуг на сайтах клиник. Чаще всего владельцы питомцев звонят заранее или получают счет уже после приема. При этом 60% опрошенных отметили, что итоговая сумма не расходится с озвученной предварительно. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: Попкорн Ньюс.
1: На борту самолетов зарождаются отношения, приятельские, романтичные, даже рождаются дети, а еще рождается новая семья. Вот так недавно пара влюбленных сыграла свадьбу в полете, прямо в самолете.
2: Да ладно?
1: Влюбленные летели в Лас-Вегас, чтобы тайно пожениться и провести время вдвоем. Экипаж самолета узнал о планах пары и устроил им невероятный сюрприз. Еще до начала полета влюбленные попросили стюардесс пустить их посидеть в пустом ряду. Ну, так молодежь планировала уединиться, порепетировать свадебные клятвы. Сотрудницы экипажа пошли им навстречу и попутно начали готовить бонусную свадебную церемонию. Девушки смастерили свадебное платье и фату из однослойной туалетной бумаги. Сделали бумажные короны. Помимо этого, они собрали букет невесты из палочек для кофе. В итоге стюардессы и один из пилотов устроили паре шуточную свадьбу прямо во время полета. Их секретная церемония прошла на высоте более 10 тысяч километров над землей. Кстати, капитан на время стал даже священником. Пассажиры, которых было около 200, тоже были впечатлены происходящим. Многие из них потом в соцсетях публиковали свои впечатления.

0: гостей свадьбы подготовил, а с ним еще и барное меню, ну, чтобы горько было, то, разумеется, как тут можно не порадоваться за молодых. Кстати, история знает случаи, когда прямо в самолете, вот в полете на борту на свет появлялись дети. Так вот, таким малышам авиакомпании очень часто дарили пожизненные билеты на свои рейсы. А тут вот семья родилась, новая ячейка общества. Надеюсь, свадебный подарок они получили достойным. Причем вот ради такого пожизненного проездного или как-то пролетного, да, я бы сама с удовольствием обмоталась бы туалетной бумагой и пару часов полетела. Несколько часов позора, зато потом бесплатно летаешь. Ну, я не знаю, если продолжение в этой истории, возможно, эту пару как-то и отметили. Но главное, что они точно могут сказать, их брак совершился на небесах во всех смыслах.
1: Высокие, высокие отношения.
2: Popcorn News. Белорусский трек.

нас уже 23-й лунный сутки, не самый простой день. Лунные календари прямо вот советуют в такой день мыть, выносить, разбирать, что-то завершать. А вот новые начинать не время, желательно никаких стартов и дальних дорог. Есть еще кое-что

0: болтовни, так что легко наговорить такого, за что потом придется извиняться. Поэтому прежде чем что-то ляпнуть, надо хорошенько подумать. Энергетика этого дня заставляет людей во всем искать скрытый смысл, поэтому даже невинные разговоры могут перерасти в крупную ссору. В этот период легко поддаться влиянию чужого мнения, поэтому не рекомендуется много контактировать с людьми. Ко всем своим идеям и действиям нужно подходить рационально, лучше решать вопросы, которые не требуют большой концентрации внимания и сил. Если есть в твоем окружении, такие вот токсичные людишки, энергетические вампиры, лучше бы сегодня с ними вообще никак не встречаться, потому что они могут с крокодильем аппетитом проглотить твое настроение аж до понедельника. К слову, неуемный аппетит в прямом смысле тоже может проснуться, потому что день полон соблазнов, провокаций, авантюр. Но с другой стороны, когда, если не в пятницу, ближе к вечеру, ввязываться в безобидную авантюру с друзьями или подругами, которых давно не видел? Так что Луна, конечно, молодец, советует нам чаще всего годные вещи, но, извините, мы ждали пятницы всю неделю, так что если хочется отдохнуть, отдыхай!
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама. Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на soколов.defizbelarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Теплее всего в Гомеле 24 градуса, в Бресте и Могилеве 22, в Витебске 21, в Гродно и Минске плюс 20. Во всех городах облачно с прояснениями, но с кратковременными дождями и даже грозами. А еще усиление ветра 12-14 метров в секунду. Так что если кто-то только собирается на улицу, лака для укладки волос нужно в два раза больше.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».

0: Фугель и Дэвид Гетта. Встречай, светишь хаус-мафию. И продолжай прокачивать свою пятницу лучшей музыкой.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: лучшее на этой неделе.
1: И продолжаем знакомиться с особенными треками, которые на этой неделе привлекли внимание. Честно говоря, ну невозможно было пройти мимо следующей композиции новинки. Anima и Style переосмыслили одну из самых узнаваемых работ Prodigy и через призму современной электронной музыки. No Good — это хит, или даже правильнее было бы сказать, гимн рейв-культуры 90-х. Style и не скрывает, что у Prodigy как раз сформировали его любовь к электронному звучанию. Ну а ремикс, как я уже сказала, создан вместе с Anima. Тот еще до релиза тестил трек на фестивальных танцполах, и интерес, конечно же, за лето подогрелся, и вот он, официальный релиз состоялся. К слову, трек вошел и в недавно вышедший альбом Anima. Давай послушаем эту работу прямо сейчас.
0: Лучшее на этой неделе.

0: А вот так выходишь на балкончик воздухом подышать после тяжелого дня, а там машины бибикают, и, казалось бы, это должно было раздражать, но не в случае с Бенни Бенасси, потому что именно звук автомобильного клаксона за окном вдохновил его на создание легендарного звука, который создал неповторимый узнаваемый стиль Бенни Бенасси, и этот звук кочевал от трека к треку, возможно, и в переформатированной версии старого хита «Every Single Day», тоже отголоски этого звучания остались. Тем не менее, это новая работа от Бенни Бенасси и Мэтта Сесари в нашем эфире. Дальше будем слушать трек «For Life» от Кайго и Зака Эйбла. Обещает быть Аксвелл. И на месте Dub Dogs. Всем этим продолжим заряжаться после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
4: В сентябре и октябре в Беларуси, России и Казахстане пройдут совместные маневры. Главным станут учения взаимодействия 2026 в России. В них задействуют коллективные силы оперативного реагирования. В Беларуси в октябре пройдут «Нерушимое братство 2026» с участием авиации, беспилотников, внутренних войск и ОМОН. Всего в учениях ОДКБ задействуют более 5000 военных и около 1000 единиц техники. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросам строительства и обеспечения населения арендным жильем. В стране будут наращивать объем строительства арендного жилья, в том числе силами самих предприятий и реального сектора экономики. Особое внимание уделено обеспечению арендным жильем молодых и востребованных специалистов, а также молодых семей. Национальная академия наук Беларуси объявила прием заявок на конкурс «100 молодых талантов». Его цель – привлечь и закрепить перспективную молодежь в научной, научно-технической и инновационной сферах, создать условия для формирования молодежных исследовательских групп. Участвовать в конкурсе могут молодые ученые, работающие в организациях Национальной академии наук Беларуси. Победителей включат в банк данных 100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси и резерв руководящих кадров Национальной академии. Академии наук. Лауреаты получат соответствующие сертификаты, а также ежегодный грант на участие в международных конференциях, симпозиумах, научных школах и краткосрочных стажировках. В Минске задержали школьника, сбрасывавшего пакеты с водой на прохожих. 14-летний девятиклассник через незапертую дверь забирался на чердак многоэтажки и сбрасывал вниз пакеты с водой. Он признался, что не думал о том, что кому-то причинит вред. В итоге пострадали дети от 11 до 14 лет. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. С подростком проведут профилактическую работу. Новости компании. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. И в завершении, в эти выходные с 11 до 19 часов в Ботаническом саду состоится фестиваль науки. Гостей ждут интерактивные площадки, посвященные космосу, робототехнике, медицине и продовольственным технологиям. В первый день запланирована встреча с российским космонавтом Олегом Артемьевым и лекция физика Владимира Сурдина. Во второй день выступит известный изобретатель Андрей Бахметьев. Вход на все мероприятия свободный. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.
1: Это классика жанра.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто. Белорусский трек.

0: Ньюсмейкери.
1: А речь у нас о Месси в Аргентине. Ближайшие матчи всех дивизионов чемпионата страны будут остановлены на 10-й минуте для минуты аплодисментов в честь Лионеля Месси. Об этом сообщила Ассоциация футбола Аргентины. В следующем туре всех категорий и дисциплин, как мужских, так и женских, футбол, футзал, пляжный футбол, матч будет приостановлен на 10-й минуте первого тайма и будет устроена одноминутная овация в знак признания заслуг Лионеля Месси в составе сборной Аргентины, говорится в этом заявлении. Решение останавливать матчи именно на 10-й минуте связано, естественно, с игровым номером Месси. Спортсмен выступал под этим номером с 2008 года. Впервые футболист надел форму с номером 10 в товарищеском матче клуба «Барселона», за который тогда играл. И вот 31 августа Лионель объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. «Я отдал все, что мог. У меня больше не осталось сил, да и к тому же подрастают отличные ребята, которые заслуживают этого места», заявил спортсмен. Ну а вообще, напомню, играл он в национальной сборной Аргентины с 2005 года. Конечно же, его супруга поддержала Антонелла Рокуцца, 38-летняя возлюбленная, трогательно оставила сообщение в соцсетях и сказала, что «я видела, как ты страдал, падал и снова поднимался». Напомню, что Месси продолжал бороться даже после болезненных поражений. Ну, хорошо, что рядом есть близкие люди, которые всегда тебя поддержат и помогут, возможно, раскрыться и проявить себя в каких-то других сферах, раз уж Месси завязал со спортом. Успехов ему желаем!
0: Ньюсмейкеры. Новый трек.

0: Fight Machine.
1: Вот не перестаю удивляться смекалке людей. Мужчина построил бизнес на услуге случайного знакомого для свадеб и дней рождений. Сначала парень разместил свое объявление в качестве шутки, но спустя время нашел почти 50 постоянных клиентов и даже нанял личного агента. В чем суть? Люди приглашают этого парня на разные мероприятия, чтобы он представлялся их старым другом по имени Артем. Но после общения с гостями некоторые начинают действительно думать, что когда-то его видели. Но тот случай, когда ты очень любишь тусоваться, и на этом смог еще и заработать. Мы тоже любим тусовки, вечеринки, фестивали, а еще больше любим создавать именно такое настроение благодаря музыке, звучащей в эфире, ну и, конечно, благодаря диджейским радиошоу, которые выходят каждый день. Каждый вечер в эфире лучшие электронные продюсеры стараются. Ну, а по выходным у нас, конечно, еще горячее. Так что там, еще и в пятницу тоже уже становится так плотненько. У нас сегодня по планам Афроджек, Ники Ромеро, Рихэп, Кирилл Таргонский с центральной станции, ну и, конечно, Глеб Глебов и его драйв-микс.
2: Центр FM представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Центр.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Беларусь».

0: Гомеле 24 градуса, в Бресте и Могилеве 22, в Витебске 21, в Гродно и Минске плюс 20. Везде облачно с прояснениями, но с кратковременными дождями. Где-то даже возможна гроза и усиление ветра до 14 метров в секунду.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорошо.

0: буквального в хорошем понимании безумия устроили Горду и Рейньер Зоневелд. Называется работа «Локо-Локо». Подозреваю, что примерно вот такая атмосфера и такое настроение будет уже в эти выходные в Верхнем Городе, потому что там пройдет фестиваль мексиканской культуры. Прям вот Минск станет филиалом солнечной Мексики. Тематические фотозоны обещают, мастер-классы, интерактивные площадки, фудкорт с блюдами мексиканской кухни, ну и кульминация вечера – большой концерт с выступлением настоящего ансамбля «Мариачи». Это если кто-то еще определяется с планами на выходные, вот, пожалуйста, как вариант. Ну а что касается музыкальных планов на ближайшую получасовку, у нас тут все электронно-танцевально. Cat Dealers впереди. Встречай Джонаса Блю. А еще с нами Cyril Nate Dogg. Продолжаем пятницу вместе.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.

0: качестве подтверждения знакомься со следующими представителями этой танцевальной сцены. 22 Bullets в нашем эфире. Оливер Хелденс. И очень скоро здесь Касьян, но сначала узнаем новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей.

0: пассиву от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман-1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgy-luxury.by.
1: Госсекретариат Совета Безопасности проводит масштабную проверку боеготовности внутренних войск. По поручению президента в МВД накануне провели совещание. Цель мониторинга – выявление проблемных зон в стране. После появления в прессе информации о специальных задачах для 7-й отдельной специальной милицейской бригады ветераны подразделения обратились с готовностью вернуться в строй. День белорусской письменности пройдет в Костюковичах в эти выходные. В связи с этим белорусская железная дорога запускает дополнительные поезда. Завтра назначаются ускоренные составы эконом-класса Могилев-Коммунары с отправлением в 7:59 утра из Могилева и прибытием в Коммунары. Обратно можно будет уехать в 21:18 и быть в Могилеве в полночь. Ассоциация развития электротранспорта «Бета» предложила запросить у ЕАЭС дополнительную квоту на беспошлинный ввоз 5-7 тысяч электромобилей в Беларусь в текущем году. На 1 сентября количество электромобилей в стране превысило 70 тысяч. При этом за август их число выросло на 5 тысяч. В этом году наша страна получила квоту на 20 тысяч электричек в рамках ЕАЭС. В мае правительство разделило ее между бизнесом и физлицами. К концу июля белорусские компании полностью исчерпали свой лимит. На 3 сентября физлицам оставалось ввести в нашу страну по квоте 158 электромобилей. Владельцы средств персональной мобильности теперь не могут пройти оценку соответствия и регистрацию по упрощенной схеме. С сентября действовавший ранее порядок прекратил работу. Напомню, проверка нужна тем, кто купил электросамокат, электроскутер или другую подобную технику до 1 сентября 2025 года, разгоняет ее быстрее 25 км в час или планирует ездить по дорогам с усовершенствованным покрытием. При покупке мобильного электротранспорта нужно внимательно проверить всю техническую документацию. По данным госстандарта, за январь-июнь этого года оценку соответствия прошли более 2600 средств персональной мобильности. Около 90% из них были признаны мопедами. И в завершении, в Цюрихе объявили победителей 36-й Шнобелевской премии мира. Награду по химии получили исследователи, которые выяснили, молочные белки живородящих тараканов содержат в 3 раза больше энергии, чем белки коровьего молока. Японский ученый Такуди Уно посмертно получил премию за исследование аэродинамики правильного сморкания. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сегодня первая ракетка мира Арина Соболенко проведет поединок третьего круга US Open против Камилы Рахимовой из Узбекистана. Девушка занимает 92-ю строчку рейтинга. За карьеру теннисистки встречались трижды. Во всех случаях сильнее оказалась белорусская спортсменка. На старте US Open Соболенко без особых трудностей прошла колумбийку Камилу Оссорио и россиянку Полину Яценко. Напомню, на турнире в США первая ракетка мира защищает титул действующей чемпионки и рейтинговая очки. Лидер женской сборной Китая по баскетболу пропустит чемпионат мира в Берлине. А все потому, что ее паспорт просто потерялся на почте. Ранее центровая национальной команды Китая и клуба женской НБА Dallas Wings Ли Юэжу отправила документ в США, но до адресата он так и не дошел. Паспорт не удалось найти до крайнего срока регистрации на турнир, который стартует уже сегодня в Берлине. Интересно, что первый матч китаянки проведут именно с американскими баскетболистками. А на прошлом чемпионате мира 4 года назад эти команды играли в финале, и тогда победу одержала сборная США. Молния Маккуин приедет на Гран-при Италии в Формуле-1. Стилизованный автомобиль, полностью повторяющий образ героя популярного диснеевского мультфильма «Тачки», будет представлен в Монце и даже проедет почетный круг по трассе. Официальный сейфти-кар Гран-при получит специальную ливрею в стиле молнии Маккуина. На задней части автомобиля появится надпись «Качоу» — культовая фраза персонажа. Акция посвящена 20-летию мультипликационной франшизы. Гонка Гран-при Италии пройдет в ближайшее воскресенье. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ.
2: Танцевальное радио. Центр-ФМ.
0: Новый

0: Уметь находить плюсы и пользу даже в негативных моментах – это, безусловно, талант. Вот так один турист приехал в штат Массачусетс, США, и отправился в музей морской тематики, надеясь полюбоваться китами. Вот только никаких животных, никаких китов мужчина там не увидел. Конечно, он рассердился и оценил это место на 1 звездочку и написал в интернете, что это худший океанариум в мире. Но проблема в том, что это заведение вообще не океанариум, а музей, посвященный китобойным промыслу. Сотрудники музея не стали обижаться, а вместо этого принялись продавать сувениры, украшенные вот этой вот ругательной фразой недовольного посетителя. То есть недовольство превратилось в удачный маркетинговый ход, и спрос на новую продукцию необычайно велик. То есть люди с удовольствием это все раскупают и с удовольствием ходят в данный музей. Так что обиженный турист, сам того не ожидая, сделал музею неплохую рекламу. К слову, если нас сейчас слушают потенциальные рекламодатели, мы на Центр ФМ рекламу тоже умеем делать. По-разному. Но самое главное, качественный результат получается. А все контакты рекламного отдела можно найти на нашем сайте centrfm.by. Обращайтесь. Ну а далее, после короткой рекламной паузы, Sonnets DJs в компании Оливер Хелденс и Фишер.
1: Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Белорусский трек.

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр. Новый трек.

0: Сегодня в Гомеле до 24 градусов, в Бресте и Могилеве 22, в Витебске 21, в Гродно и Минске 20 со знаком плюс. Везде облачно с прояснениями, но, увы, кратковременный дождь везде. Возможно, гроза и даже усиление ветра до 14 метров в секунду.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения «Октавир».
5: Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».

Проспа и Куни продолжают пятницу в эфире Центра ФМ с треком Free Your Mind. Освободи свой разум и правильно не забывай отдыхать. Тем более, что сегодня знаешь, какой праздник отмечается. Ну, он, конечно, не встал.

0: суетиться. Вот есть такой праздник, который разрешает ничего не делать. Звучит, конечно, не очень правдоподобно, но тем не менее можно же выделить хоть какое-то время для себя любимого, чтобы не выгореть на работе окончательно, а устроить паузу. И более того скажу, сегодня еще отмечается день перерыва на искусство. То есть эту паузу можно провести с пользой и воплотить какие-то свои творческие фантазии, например, что-то нарисовать, разукрасить, может быть, песню написать, спеть, в конце концов. Самое главное, вот что-то, что должно быть связано с искусством и творчеством, нужно делать. Ну, а как отдыхать, в принципе, каждый решать вправе самостоятельно и выбирать. Кому-то нужно одиночество и творчество, а кому-то, наоборот, шумная компания и бодрая музыка, которая у нас дальше более чем предостаточно. «Медуза» в компании. Здесь же «The Ocean» и «Red Light». И на пятки наступают D.O.D. вместе с Хейли Мэй. Продолжаем пятницу в ритме Центра ФМ.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» – 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

какая-то джази, чей трек звучит в нашем эфире. Ну, потому что она и певица, и автор песен, и диджей, и электронный продюсер. Все в одном. Ну, молодец, многогранный талант в ней имеется. Кстати, в октябре уже выпустит дебютный альбом «Peace and Passions». И, как она говорит, он о ее происхождении, о людях, которые ее поддерживали, о терпении, которое потребовалось, чтобы, наконец, обрести покой и свое звучание. Обязательно дождемся. Хотя, честно говоря, даже вот как-то и не верится, что мы уже про октябрь думаем. Еще как-то с летом морально не распрощались, а тут уже осенние релизы. Но обязательно, когда выйдет пластинка, еще раз об этом поговорим, и, возможно, какие-то новые треки от джази появятся.

0: и очень скоро здесь Cascade. Все это лови в эфире сразу после новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: В Беларуси обновлен перечень специальностей для воинского учета женщин. Это предусмотрено постановлением Министерства обороны. Документ устанавливает перечень специальностей, которые необходимы для вооруженных сил других войск и воинских формирований. В числе таких специальностей – ветеринарная медицина, лечебное дело, фельдшер, акушер, фармация и другие. Как пояснили в Министерстве обороны, перечень специальностей обновился, потому что в медицине появились новые специальности, а некоторые начали называться иначе. Как и прежде, женщин, достигших 19 лет, получивших специальность, входящую в данный перечень, государство учитывает как военно обязанных. Тем женщинам, чья специальность в этом перечне появилась только в текущем году и которые на начало года уже являлись дипломированными специалистами, достигшими 20 и более лет, на учет становиться не нужно. В Беларуси вступили в силу новые правила, которые расширяют возможности для строительного бизнеса и инвесторов. Как следует из документа, при получении разрешения на упрощенный порядок строительства и проектирования теперь не будут применять отраслевые ограничения. Если раньше преференции касались производственной и социальной сфер, то теперь под упрощенку может попасть объект любого назначения. К примеру, это может быть логистическая инфраструктура или даже офисное здание. Главное, чтобы местные власти признали его важным для социально-экономического развития региона. В Беларуси появился еще один научно-технологический парк. Он стал первым в стране, ориентированным на легкую промышленность. Новая площадка должна помочь отрасли развивать собственные разработки и укреплять позиции белорусских товаров. Статус технопарка получила управляющая компания холдинга «Обувь Луч». С появлением новой площадки число субъектов инновационной инфраструктуры в стране выросло до 21, большинство из них технопарки, теперь их насчитывается 16. В этом году в Беларуси ожидается хороший урожай яблок, примерно 170-175 тысяч тонн. Об этом сообщили в Минсельхозпроде. В стабфонды заложат около 27 тысяч тонн. Ранних сортов собрано уже 7 тысяч тонн. Их поставили как в торговые сети, так и переработчикам. Ну и в завершение, аэропорт в Гродно начнет работу предстоящей зимой. Возобновление работы воздушной гавани связано с подготовкой инфраструктуры и восстановлением пассажирского сообщения. Аэропорт ранее использовался для выполнения пассажирских перевозок, однако регулярное авиасообщение было приостановлено. После открытия в Гродно будут развивать авиасообщение. Пока же конкретные направления и расписание полетов не уточняются. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: мы тут музыку слушаем и танцуем. В швейцарском городе Цюрих прошла очередная церемония вручения Шнобелевки, такого шуточного аналога Нобелевской премии. Лауреатами традиционно становятся ученые, исследования которых сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься. Так вот, лауреаты в номинации «Экономика» — ученые, которые доказали, что представители высшего класса чаще отбирают конфеты у детей. В номинации «Медицина» награжден отоларинголог за работу об аэродинамике сморкания. Что касается физики, получили премию ученые за расчеты, позволяющие сконструировать унитаз без лишних брызгов. Но тут, конечно, польза, да. Ученые из Германии и Польши получили награду за то, что выяснили, младенцы пахнут для родителей восхитительно, а вот подростки — нет. С нетерпением жду исследований на тему влияния танцевальной музыки на различные сферы нашей жизни, хотя и без сильнейших умов современности понятно, что это, конечно же, энергия, тонус, настрой, запал, атмосфера, еще много-много-много чего полезного и позитивного. В эфире белорусской танцевальной станции «Центр ФМ» приветствую всех и каждого и продолжаем этот час вместе с Хугелем. Фанк Трибу впереди, Алекс Нейл с нами и Кайго в завершении часа.
1: Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт — это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах — добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.

0: Значит, рассказываю, теплее всего сегодня в Гомеле 24 градуса, в Бресте и Могилеве 22, в Витебске 21, в Гродно и Минске до 20 воздух прогреется. Облачно с прояснениями во всех городах, но без зонтиков не обойтись, потому что и кратковременные дожди, и грозы обещают, так еще и усиление ветра до 14 метров в секунду.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академ Фарм.
3: Хорош.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: В Беларуси появится Академия интеллектуальных технологий. Александр Лукашенко поставил задачу создать центр для самых талантливых и способных людей. Накануне он принял доклад министра образования. Отбор в центр должен проходить исключительно по уровню интеллекта и способностей, а не по возрасту. Белорусы стали активнее покупать дрова у лесхозов. В Минской области в этом году приобретено около 220 тысяч кубометров твердого топлива. Лесхозы предлагают два варианта. Самостоятельную заготовку на делянку или доставку расколотых дров к дому. Примерно 20 тысяч кубов жители заготовили сами, остальные купили в готовом виде. Кубометр дров с доставкой в радиусе 20 километров стоит около 36 рублей. На трассе М6 Минск-Гродно заработала интеллектуальная система, которая предупреждает водителей о появлении диких животных. Камеры в режиме реального времени отслеживают обочины. При приближении лесного зверя к проезжей части для автомобилистов автоматически включается мигающий желтый знак «Дикие животные», а на электронном табло выводится предупреждение об опасности. Это позволит снизить риск ДТП с участием животных. В Беларуси клещи вышли на второй пик активности. Традиционно он приходится на август и сентябрь. Все дело в умеренной температуре и влажности. По словам специалистов, только в Гродненской области с начала года после укусов клещей к медикам обратились более 6 тысяч человек. Немало обращений также зарегистрировано в Слонимском, Островецком, Лидском и Волковысском районах. При этом почти половина укусов пришла на леса и парки. И в завершение, впервые в мире число людей старше 65.

5 лет превысило количество детей до 5 лет. Причина – падение рождаемости и рост продолжительности жизни. По оценкам специалистов, к 2060 году число пожилых может достичь 2 миллиардов. Уже сейчас в большинстве стран рождаемость ниже уровня воспроизводства. Пик мирового населения – 9 миллиардов – ожидается в 2056 году. Я, Марина Максимович, хорошего дня!

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Крис Лейк, Кенни Битс и Крис Лоренцо переосмыслили хит группы «Кейк». Крис Лейк, Кенни Битс и Крис Лоренцо объединились, чтобы превратить хит группы Cake «Short Skirt Long Jacket» в энергичный клубный трек. Оригинал 2001 года стал платиновым в США и долгие годы оставался узнаваемым благодаря своему необычному звучанию, а также использовался в кинематографе. Новая версия полностью переработана. Вместо гитары и духовых здесь плотный бас и острый перкуссионный грув, характерный для хаус-музыки. Релиз уже несколько месяцев вызывал активные обсуждения в индустрии и теперь он, наконец, официально доступен.

0: Реклама.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Временами пройдет небольшой дождь. В отдельных регионах, вероятно, гроза. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 20-22. В Гродно и Витебске плюс 19-21. В Гомеле плюс 21-23. В столице сегодня от 18 до 20 градусов тепла, облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами. Русский трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Дрея, we have money.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
2: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Лакшери Моторс Плюс на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Осенняя призывная кампания стартовала в Беларуси 1 сентября. Сейчас призывники проходят медицинское освидетельствование для определения степени годности к воинской службе. В войска планируется отправить около 200 человек. Национальная академия наук Беларуси объявила прием заявок на конкурс «100 молодых талантов». Его цель – привлечь и закрепить перспективную молодежь в научной, научно-технической и инновационной сферах, создать условия для формирования молодежных исследовательских групп. Участвовать в конкурсе могут молодые ученые, работающие в организациях Национальной академии наук Беларуси. Лауреаты получат соответствующие сертификаты, а также ежегодный грант на участие в международных конференциях, симпозиумах, научных школах и краткосрочных стажировках. В Беларуси вступили в силу новые правила, которые расширяют возможности для строительного бизнеса и инвесторов. Как следует из документа, при получении разрешения на упрощенный порядок строительства и проектирования теперь не будут применять отраслевые ограничения. Если ранее преференции касались производственной и социальной сфер, то теперь под упрощенку может попасть объект любого назначения. К примеру, это может быть логистическая инфраструктура или даже офисное здание. Главное, чтобы местные власти признали его важным для социально-экономического развития региона. В связи с проведением Минского полумарафона в выходные в центре города будет ограничено движение на отдельных участках дорог. Завтра с 16 часов нельзя будет проехать по улице Кирова от улицы Комсомольской до улицы Свердлова. В воскресенье некоторые маршруты начнут перекрывать с 7 утра. Подробнее со схемой ограничений на дорогах можно ознакомиться в телеграм-канале ГАИ Минска. Водителей просят учитывать данную информацию и заранее выбирать маршрут. И в завершении следующие длинные выходные наступят в конце декабря. В этом году католическое Рождество выпадает на пятницу, поэтому отдых продлится 3 дня подряд с 25 по 27 декабря. А вот дополнительного выходного в ноябре не будет. День Октябрьской революции 7 ноября приходится на субботу. В 2027 году на

новогодние каникулы также начнутся с 3 выходных с 1 по 3 января. Официальный производственный календарь на будущий год пока не утвержден. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто. Белорусский трек.

0: остальные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Белорусский тренд.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Временами пройдет небольшой дождь. В отдельных регионах, вероятно, гроза. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 20-22. В Гродно и Витебске плюс 19-21. В Гомеле плюс 21-23. В столице сегодня от 18 до 20 градусов тепла, облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами. Русский трек.

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.
1: Категория 6+.

Новинки эфира на центре. WMW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибыл.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: В эти выходные в Костюковичах состоится 33-й день белорусской письменности. В торжественном открытии, которое начнется в 12 часов на главной сцене, примут участие около 600 артистов. Гостей ждут тематические локации, рассказ об истории белорусского книгопечатания. Выступления артистов пройдут в сопровождении заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга. Ключевое событие первого дня – вручение национальной литературной премии. В 16:00 на главной сцене начнется финал республиканского конкурса новых чтецов «Живая классика». А в 19:30 гала-концерт, на котором объявят город хозяйку праздника в следующем году, но завершится вечер яркой программой и салютом. В Беларуси разработали аналог препарата для терапии ВИЧ-инфекции. Он получил название «Долутентравир-А». Лекарство успешно прошло испытание. Скорость и степень всасывания исследуемого дженерика не отличается от параметров оригинального препарата в пределах установленных границ. Госсекретариат Совета Безопасности проводит масштабную проверку боеготовности внутренних войск по поручению президента. В МВД накануне провели совещание. Цель мониторинга – выявление проблемных зон в стране. После появления в прессе информации о специальных задачах для 7-й отдельной специальной милицейской бригады ветераны подразделения обратились с готовностью вернуться в строй. Владельцы средств персональной мобильности теперь не могут пройти оценку соответствия и регистрацию по упрощенной схеме. С сентября действующий ранее порядок прекратил работу. Напомню, проверка нужна тем, кто купил электросамокат, электроскутер или другую подобную технику до 1 сентября 2025 года, разгоняет ее быстрее 25 км в час или планирует ездить по асфальтированным дорогам. При покупке мобильного электросамоката нужно внимательно проверить всю техническую документацию. По данным госстандарта, за январь-июнь этого года оценку соответствия прошли более 2600 средств персональной мобильности.

функциональной мобильности. Около 90% из них были признаны мопедами. И в завершении в эти выходные с 11 до 19 часов в Ботаническом саду состоится фестиваль науки. Гостей ждут интерактивные площадки, посвященные космосу, робототехнике, медицине и продовольственным технологиям. В первый день запланирована встреча с российским космонавтом Олегом Артемьевым и лекция физика Владимира Сурдина. Во второй день выступит известный изобретатель Андрей Бахметьев. Вход на все мероприятия свободный. Я, Марина Максимович, хорошего дня!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

Центр FM. Новинки эфира на центре. Сэн и Дэймон, XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр FM.

0: Центр FM представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Новый трек.

Концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Dance. Погода на центр FM.
1: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
2: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
4: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте и Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 15 до 17 градусов тепла. В Могилеве и Гродно плюс 18-20. В Минске завтра также плюс 18-20. Облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».
0: Танцевальное радио Центр ФМ. Новый трек.

проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский.

0: Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
1: Нет.
0: Это самые травмоопасные виды спорта.
1: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
1: Наличие страхового полиса.
0: Белорусский трек.

0: радио. Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
3: Беларусь может принять участие в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава администрации президента по итогам встреч во Владивостоке на полях Восточного экономического форума. Заинтересованность в развитии кооперации высказали руководители Хабаровского и Камчатского краев, Якутии, Еврейской автономной области и Магаданской области. Энергетика и инфраструктура – это ключевые направления сотрудничества. На границе Беларуси возможны перебои в электронных услугах сегодня и завтра. Это связано с техническими работами на пограничном оборудовании. Их будет проводить Национальный центр электронных услуг с 10 часов вечера сегодняшнего дня и до 22 часов завтрашнего. В это время могут наблюдаться временные сбои в работе электронных сервисов, включая оформление документов через единый портал «Е-послуга». В Беларуси появился еще один научно-технологический парк. Он стал первым в стране, ориентированным на легкую промышленность. Новая площадка должна помочь отрасли развивать собственные разработки и укреплять позиции белорусских товаров. Статус технопарка получила управляющая компания холдинга «Обувь Луч» МО УАО «Луч». С появлением новой площадки число субъектов инновационной инфраструктуры в стране выросло до 21. Большинство из них технопарки, теперь их насчитывают 16. Белорусы стали активнее покупать дрова у лесхозов. В Минской области в этом году приобретено около 220 тысяч кубометров твердого топлива. Лесхозы предлагают два варианта – самостоятельную заготовку на делянках или доставку расколотых дров к дому. Кубометр дров с доставкой в радиусе 20 километров стоит около 36 рублей. И в завершении больше половины белорусов считают цены в ветклиниках завышенными. Министерство антимонопольного регулирования и торговли опросило около 5000 владельцев животных. Выяснилось, что 75% из них посещают частные ветклиники, а 55% считают стоимость услуг завышенной. Почти половина респондентов назвали адекватной ценой за обычный прием до 30 рублей. Только 11% узнают стоимость услуг на сайтах клиник. Чаще всего владельцы питомцев звонят заранее или получают счет уже после приема. При этом 60% опрошенных отметили, что итоговая сумма не расходится с озвученной предварительно. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Крис Лейк, Кенни Битс и Крис Лоренцо переосмыслили хит группы «Cake». Крис Лейк, Кенни Битс и Крис Лоренцо объединились, чтобы превратить хит группы Cake «Short Skirt Long Jacket» в энергичный клубный трек. Оригинал 2001 года стал платиновым в США и долгие годы оставался узнаваемым благодаря своему необычному звучанию, а также использовался в кинематографе. Новая версия полностью переработана. Вместо гитары и духовых здесь плотный бас и острый перкуссионный грув, характерный для хаус-музыки. Релиз уже несколько месяцев вызывал активное обсуждение в индустрии и теперь он, наконец, официально доступен.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

этом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте и Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 15 до 17 градусов тепла. В Могилеве и Гродно плюс 18-20. В Минске завтра также плюс 18-20, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Белорусский трек.

0: Центр FM.
1: Минск, встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.
2: Категория 6+.

0: важный проект у нас в эфире сейчас, 5:30, естественно, для тебя и твоего настроения. Еще больше хороших новостей принес прямо сейчас для тебя. Ну, во-первых, напоминаю, что ровненько в 5 вечера я приглашаю тебя в наш Центр FM ТОП-20, наш чарт лучших и любимых, Радио Двадцаточку, которая недавно после каникул вернулась в эфир обновленной, посвежевшей, конечно, отдохнувшей, не без этого. Не забывай участвовать в составлении чарта на сайте Центр FM BY, можно голосовать за любимую песню или любимые песни, что еще лучше, так что действуй, заглядывай. Ну и вообще, много всего интересного сегодня и в процессе дня, и этим вечером на Центр FM. Так что добро пожаловать. Сейчас новости, дальше после них много классной музыки.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от

0: вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfusluxury.by.
1: В Минске проходят учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Мероприятия продлятся до 25 сентября в Заводском районе. Их цель – повысить навыки должностных лиц местных органов власти в формировании частей территориальной обороны. На завершающем этапе пройдет тактическое учение под руководством замглавы Мингорисполкома. А тем временем в стране обновлен перечень специальностей для воинского учета женщин. Это предусмотрено постановлением Министерства обороны. Документ устанавливает перечень специальностей, необходимых для вооруженных сил. В числе таких специальностей – ветеринарная медицина, лечебное дело, фельдшер-акушер, фармация и другие. Как пояснили в Министерстве обороны, перечень обновился, потому что в медицине появились новые специальности, а некоторые начали называться иначе. Как и прежде, женщин, достигших 19 лет, получивших специальность, входящую в данный перечень, учитывают как военно обязанных. Александр Турчин посетил УАО «БелАЗ», управляющую компанию холдинга «БелАЗ Холдинг». Глава правительства осмотрел ход модернизации производства и ознакомился с новыми моделями карьерной техники. Премьеру показали новейшие образцы машин, работающих на сжиженном природном газе, а также технику для подземных работ в шахтах. Сейчас на предприятии идет активная модернизация, осваиваются новые типы комплектующих. В эти выходные в Минске ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в Мингорисполкоме. Ограничения связаны с проведением Минского полумарафона, в котором примут участие более 30 тысяч человек из 42 стран мира. Завтра с 16:00 нельзя будет проехать по улице Кирова от улицы Комсомольской до улицы Свердлова. В воскресенье некоторые маршруты начнут перекрывать с 7 утра. Подробно со схемой ограничений на дорогах можно ознакомиться в телеграм-канале ГАИ Минска. Водителей просят учитывать информацию и заранее выбирать маршрут. И в завершение, футбольные клубы установили мировой рекорд, потратив на трансферы почти 10 миллиардов долларов. Больше всего денег на рынке традиционно оставили английские клубы, потратив более 3 миллиардов долларов. Это почти треть от всех мировых расходов. Они же стали лидерами по числу оформленных сделок. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: «Будь в движении» на Центр-ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сегодня первая ракетка мира Арина Соболенко проведет поединок третьего круга US Open против Камилы Рахимовой из Узбекистана. Девушка занимает 92-ю строчку рейтинга. За карьеру теннисистки встречались трижды. Во всех случаях сильнее оказалась белорусская спортсменка. На старте US Open Соболенко без особых трудностей прошла колумбийку Камилу Оссорио и россиянку Полину Яценко. Напомню, на турнире в США первая ракетка мира защищает титул действующей чемпионки и рейтинговая. Лидер женской сборной Китая по баскетболу пропустит чемпионат мира в Берлине. А все потому, что ее паспорт просто потерялся на почте. Ранее центровая национальной команды Китая и клуба женской НБА Dallas Wings Ли Юэжу отправила документ в США, но до адресата он так и не дошел. Паспорт не удалось найти до крайнего срока регистрации на турнир, который стартует уже сегодня в Берлине. Интересно, что первый матч китаянки проведут именно с американскими баскетболистками, а на прошлом чемпионате мира 4 года назад эти команды играли в финале, и тогда победу одержала сборная США. Молния Маккуин приедет на Гран-при Италии в Формуле-1. Стилизованный автомобиль, полностью повторяющий образ героя популярного диснеевского мультфильма «Тачки», будет представлен в Монце и даже проедет почетный круг по трассе. Официальный сейфти-кар Гран-при получит специальную ливрею в стиле молнии Маккуина. На задней части автомобиля появится надпись «Качоу» — культовая фраза персонажа. Акция посвящена 20-летию мультипликационной франшизы. Гонка Гран-при Италии пройдет в ближайшее воскресенье. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ!

0: Давид, на хиты Биби Рекса продолжает нас приятно удивлять. Отличная музыка. Не так давно подарил нам хит Spaceless, участник нашего чарта центра FM Top 20. Ну а данный Sad Girls, написанный с Дэвидом Гетто, на данном этапе является претендентом радио двадцатку лучших и любимых. Ну и, конечно, с твоей легкой руки может превратиться в участника. Для этого достаточно лишь поддержать хит лайком на центр FM by нашем официальном сайте. Всем и каждому, кто с центр FM проводит время. Физкульт, привет! Пожелание прекрасного продолжения и завершения скорейшего рабочей составляющей этого дня. Ну и, конечно, доброго, нескучного вечера пятницы. С любимой музыкой едем дальше. Sick Individuals с нами здесь. Ники Ромеро впереди, Кейзи. Ну а там в 5 вечера и радио 20-ка Центр FM Топ 20 появится. 2 часа музыкального удовольствия. Настраивайся.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Русский трек.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте и Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 15 до 17 градусов тепла. В Могилеве и Гродно плюс 18-20. В Минске завтра также плюс 18-20. Облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

отлично идем-то, и то ли еще будет. Вот что я хотел бы сказать. 5 вечера в белорусской столице, а значит, буквально с минуты на минуту открывает свои двери наша звездная радио-двадцатка лучших и любимых. Целую неделю ты составляешь ее, голосуешь за любимые хиты, за что тебе огромное спасибо. Сейчас же самое время подвести итоги. Итак, усаживайся поудобнее, делай погромче и настраивайся.

0: выходные правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: И вот он, снова летит тебе огромнейший музыкальный привет от Центра ФМ. Конечно, как и всегда, я говорю, добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20, чарт лучшей любимой музыки, выбранной исключительно только тобой. Я напомню, что мы встречаемся трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы подвести музыкальные итоги и выбрать любимый хит, так называемый хит недели, герой недели. В ближайшие 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в параде звезд на этой неделе. Ну и, конечно, не премину напомнить, что на расстановку сил в радио двадцатки влияешь ты, голосуя за любимые треки их авторов на сайте Центр ФМ Бай. В любое время дня и ночи заглядывай, когда тебе удобно, не стесняйся ни в коем случае и не ленись. Заходи и голосуй за лучших по твоему мнению. Тебе за это, к слову, огромное-огромное спасибо. Меня зовут Глеб Глебов, тебе прекрасного настроения и приятного прослушивания. Центр ФМ ТОП 20.
0: Центр ФМ ТОП 20.
1: Сегодня, увы, потеряли мы одного героя нашего списка. No Broke Boys. Да, тот самый суперхит от американского диджея-музыканта Disco Lines. И ты наш, отныне желанный гость нашего эфира Центр ФМ. С удовольствием его будем слушать, правда? Но уже не в редакции Центр ФМ ТОП 20. Звездные радио двадцатки. Отныне он не участвует. Но, естественно, она обновилась свеженьким. Каким именно, расскажу чуть позже.
0: Это Центр ФМ ТОП 20.
1: Сейчас же самое время открыть наш список. Ну, открывает двадцатку лучших любимых на этой неделе грандиознейший коллаб, который немного сдал позицию и опустился на 3 строчки вниз. Это Silk, Chicane и, конечно же, тот самый Брайан Адамс. Ну и, конечно, хит от них Don't Give Up. Стоит сказать, что эта работа их настоящее событие. В то время, когда трек продолжает штурмовать мировые чарты, Брайан Адамс устроил настоящий переполох в соцсетях. На днях он лично ответил фанатам, требующим полноценный танцевальный альбом. И в шутку выложил короткое видео, где он в своей студии пытается сводить жесткий хаус-бит, подписав следующее: «Chicane плохому не научит». Так что, вполне возможно, скоро нас ждет и полноценный электронный камбэк от этой рок-звезды. Сегодня же, хоть и на волоске, но группа поддержки все-таки удержала трек в нашем чарте. И мы начинаем именно с него. Silk, Chicane, Brian Adams, Don't Give Up. От них минус 3 позиции и в итоге только 20-й номер нашего списка.
0: Центр ФМ ТОП 20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Итак, 19-я позиция отгремела только что. На ней уверенно закрепились французские романтики, которые сегодня сумели отыграть одну строчку. Это дуэт Оффенбах и их летящий, не иначе как, сингл «Miles Away». Артисты сейчас на расхват. Они летят из Токио в Европу, а недавно прямо с борта самолета выложили в сеть забавный бэкстейдж. Музыканты признались, что написали текст «Miles Away» на салфетке в аэропорту, когда их рейс задержали на целых 12 часов. Тот самый случай, когда дорожная скука превращается в прекрасный топовый хит, хит «Miles Away», он сегодня удостоен 19-й строчки нашего Центра FM Top 20, который мы продолжаем. Настраиваемся встретить номер 18. «Confession» называется эта красота, которую не так уж давно подарил нам музыкальный продюсер D.O.D.
1: ТОП 20 Центр FM представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама. Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. 18 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Ну, прям в точечку. Золотые слова. Продолжается Центр FM ТОП-20. На 18 месте у нас сегодня британский продюсер D.O.D. вокалистка Poppy Bascombe с треком Confession. На этой неделе он потерял 3 пункта. При этом в инфополе вокруг артистов сейчас очень жарко. На днях, кстати, эта девушка с очень милым именем Poppy призналась, что во время съемок лайв-видео к этому синглу она случайно уронила дорогущий винтажный микрофон продюсера прямо в бассейн. D.O.D. тогда знатно понервничал, но сейчас они вспоминают это с улыбкой. Обошлось без травматизма, это здорово. Идем дальше. К 18-й строчке и 17-ю строчку нашего списка лучших занимает австралийцы и Shoes и Cup Sport с гимном искренности под названием Only You. На этой неделе у артистов отличный рывок, плюс 2 шага вперед. Буквально вчера музыканты подогрели интерес фанатов, запустив в своих сетях масштабный конкурс на лучший фанатский ремикс. Победителю они пообещали не просто респект, а официальный релиз на стримингах и долю с роялти. Так что, если пишешь музыку, бегом на их страницу. Ну, а мы прямо сейчас радуемся оригиналу, слушаем оригинал, наслаждаемся им. Only You от Shoes, номер 17 в списке лучших на этой неделе.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Not You, Not You, Not You. Это Центр ФМ ТОП-20. И на 16-м месте в нашем списке расположилась на этой неделе интернациональное трио, которое раскачивает танцполы по всему миру. Иман Бек, Луиза Сонса и Софья Райс с треком Not You. Несмотря на легкое падение в две позиции, Иман Бек продолжает удивлять. На днях он выложил влоги своей новой кастомной студии, которую обустроил прямо в кузове огромного трейлера. Продюсер планирует колесить по фестивалям и писать новые треки буквально на ходу, не отвлекаясь от туров. Мобильность нового уровня, которая точно принесет нам и новые хиты, например, такие как Not You, Not You, Not You. У него минус 2 и 16-я позиция списка, который продолжаем.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: И, несомненно, будем двигаться дальше буквально через несколько мгновений. Но перед тем, как перебраться к очередному ТОП-5, давай-ка будем вспоминать, как распределились места в списке с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Открыли чарт лучших сегодня суперхитом «Don't Give Up» от Silk, Chicane и Брайана Адамса. Именно у них 20-й номер.
1: Номер 19.
0: Девятнадцатая позиция отправляется французской команде Оффенбаха, а именно их Miles Away.
1: Номер 18.
0: Номер 18. Музыкальный-продюсер D.O.D. и вокалистка Poppy Bascombe. Confession от них. 18-й в номере.
1: Номер 17.
0: А это австралийцы Shows и Only You от них. 17-я строчка чарта.
1: Номер 16.
0: Тот самый диджей из Казахстана Иман Бек при поддержке Софьи Райс и Луизы Сонса был написан красивейший хит Not You. 16-й номер чарта на этой неделе.
1: Претенденты.
0: Конечно, претендент чарт, претендент список лучших и любимых, благодаря которым-то список и обновляется этим самым суперхитам, которые пока еще потенциальные участники чарта Центра ФМ ТОП-20. Сегодня пытается ворваться в очередной раз в нашу радиодвадцатку Feel the Vibe, прекраснейший хит, оригинал которого написал когда-то в свое время господин Аксвелл. Ну а сейчас Above and Beyond. Именно они не сдаются. Эти два супермузыканта подарили нам обновление Feel the Vibe, и именно с ним они стремятся попасть в ряды списка Центра ФМ ТОП-20. Здесь все просто. Если тебе трек нравится, просто загляни, не поленись на Центр ФМ Бай и проголосуй за него. Поддержи лучший.
1: Центр ФМ ТОП-20.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт blgdefisluxury.by.
3: Беларусь может принять участие в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава администрации президента по итогам встреч во Владивостоке на полях Восточного экономического форума. Заинтересованность в развитии кооперации высказали руководители Хабаровского и Камчатского краев, Якутии, Еврейской автономной области и Магаданской области. Энергетика и инфраструктура – ключевые направления сотрудничества. В ближайшее время квота на беспошлинный ввоз электромобилей физлицами будет полностью исчерпана, сообщили в ГТК. По состоянию на сегодняшний

находится ближе к шлагбауму. Услуга бесплатная. Пересадка доступна только тем, кто изначально ехал на международном рейсе Минск-Транса. Воспользоваться ею можно при наличии свободных мест в идущем впереди транспорте. Нововведение позволит сократить время ожидания для пассажиров в случае заторов на границе. Новости компании. Только по 30 сентября в «Соколов» скидка до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. «Соколов» – роскошь, доступная каждому. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону +375 29 537 44 44. И в завершении, в центре Минска в выходные ограничат движение транспорта из-за полумарафона. Ограничения начнутся завтра с 16 часов. Закроют улицу Кирова на отрезке от Комсомольской до Свердлова. Этот участок откроют только к вечеру воскресенья. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 15 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, 15-я позиция. Ее сегодня забирает невероятный звездный состав. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс and I. Их ган-ган-ган. Минус 3 позиции за эту неделю, но инфоповоды не утихают. Дэвид Гетта. На этой неделе он попал во все музыкальные паблики. Во время своего сета на Ибице он буквально вытащил Тедди Свимса прямо из VIP-ложи на сцену. И тот вживую, без какой-либо подготовки, выдал просто сумасшедший вокальный импровиз под этот бит. Фанаты в восторге, видео вирусится, трек звучит еще ярче. Это здорово. У него сегодня номер 15. Ну а вот сейчас, пожалуй, максимальное внимание. Будем встречать и нашу обновочку, причем расположенную сразу на 14-м месте. Это французский электронный хитмейкер Kungs. Он объединился с американским рэпером T+.

0: Лондон и проектом Mind Alley Enterprises, чтобы подарить нам межгалактический хит под названием Galaxy. Да, этот свежий сингл стал главным предвестником нового большого альбома Кунгса под названием Out Loud. Музыканты прямо сейчас пакуют чемоданы для масштабного осеннего тура по Северной Америке, который стартует уже в этом месяце. А вот давай-ка прямо сейчас и оценим этот космический фреш в эфире. У Galaxy номер 14 на этой неделе его дебют.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

0: Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13-е место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: 13-я строчка нашего списка Центр FM ТОП-20 только что, и это мощный камбэк, камбэк недели. На 3 позиции вверх взлетают в списке Дон Диабло и Monochrome со своей версией культового хита Enjoy the Silence. Дон Диабло, сейчас он увлекся цифровым искусством, и не так давно он продал уникальный концепт-арт, вдохновленный эстетикой этого трека, на криптоаукционе за внушительную сумму. Все вырученные деньги продюсер направил на поддержку молодых электронных музыкантов, у которых нет средств на покупку студийного софта. Вот такие вот интересности. Итак, Enjoy the Silence. Сегодня это 13-й номер. Ну а 12-е место занимают шведские боги хаус-музыки, не иначе как Swedish House Mafia с треком Wait So Long. На этой неделе у них скромный, но уверенный плюс в один пункт. Сейчас команда активно делится архивными кадрами начала 2000-х. Участники трио запустили ностальгический интерактив для фанатов, предложив принять участие, прислать фото со своих самых первых рейвов под их музыку. Итак, Swedish House Mafia и Wait So Long. От них сегодня 12-я позиция нашего списка лучших и, несомненно, самых любимых.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Еще одна музыкальная красота, яркий и очень заряженный. 11-я позиция. На ней сегодня расположился еще один легендарнейший союз. Это ветеран электронной сцены Fatboy Slim и рокеры Rolling Stones с супертреком Satisfaction Skunk. На этой неделе хит потерял одну строчку, но отнюдь не свою актуальность. Норман Кук, он же Fatboy Slim, на днях знатно хайпанул в медиа. Он сыграл секретный двухчасовой диджей-сет в вагоне лондонского метро для самых обычных пассажиров. Сложно даже представить лиц людей, которые просто ехали с работы и попали на рейв века с Fatboy Slim. Это им, конечно, повезло. А нам же уже которую неделю везет слушать их красоту под названием Satisfaction Skunk. Сегодня это 11-й номер, естественно, только лишь благодаря тебе и твоей поддержке.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Он продолжается, наш Центр FM ТОП 20. Напомню, каждую пятницу в 5 вечера мы встречаемся в прямом эфире, мы слушаемся по субботам и по воскресеньям, и мы классно проводим время. Это главное. У нас впереди ТОП 10 списка лучших из лучших недели, но перед тем, как к нему перебраться, давай будем вспоминать, как распределились места в нашей звездной двадцатке с 15-й позиции по 11-ю.
0: Номер 15.
1: Ган-ган-ган. Вот так вот просто он называется и так здорово звучит. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I. У них 15-й номер.
0: Номер 14.
1: Обновление чарта лучших и любимых на Центр FM Galaxy, он так зовется, это Кункс, так зовут французского продюсера и диджея, именно он, начиная с этой недели, участвует в «Звездной двадцатке», а располагается сегодня на 14 месте и очень рассчитывает повысить результаты.
0: Номер 13.
1: Легендарнейший Enjoy the Silence в версии Дона Диабло. Сегодня 13-й номер чарта Центр FM ТОП 20.
0: Номер 12.
1: Swedish House Mafia в полном составе. Wait So Long от них 12-й номер чарта на этой неделе.
0: Номер 11.
1: Ну и, наконец, вот он, тот самый Satisfaction Skunk. Это Fatboy Slim. Это The Rolling Stones. И у них на этой неделе 11-й номер списка.
0: Претенденты.
1: Несомненно, еще один претендент в список лучших из лучших. Благодаря претендентам в чарт он и обновляется. Не примену напомнить. Голосуй за понравившийся хит на сайте centrfm.by. Не ленись и не стесняйся ни в коем случае. Заглядывай в удобное время и голосуй за любимый хит или любимые. Если у тебя их много, то это и вовсе очень-очень здорово. Далее мчимся, и как раз-таки претендент снова очередную неделю пытается пополнить список лучших Axwell, а именно его Whatever Tells You On. Красивейший хит, классный хит. Прямо сейчас снова слушаем. Ну и, наконец, поддерживаем лайком на Центр FM. Бай. Правда?

0: Сет. Погода на центр FM.
1: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте и Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 15 до 17 градусов тепла. В Могилеве и Гродно плюс 18-20. В Минске завтра также плюс 18-20, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
0: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
0: Хорошо.

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет. Чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Как и всегда, после короткого перерыва я снова приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20, уже в его вторую половину. Это чарт лучших, любимых, топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире. И, конечно, мы слушаемся по субботам и по воскресеньям. До вершины нашего чарта звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших треков, которые именно сейчас и борются за звание главного хита недели. Так что делаем ставки, устраиваемся поудобнее. Конечно же, делаем погром. И продолжаем получать удовольствие вместе. Меня зовут Глеб Глебов. Давай будем встречать 10-й номер нашего списка.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И вот он, пожалуйста. Сегодня это звездная коллаборация Alok и Portugal Women, а именно их Dive Into The Ocean. К сожалению, для поклонников трек за эту неделю потерял сразу 4 позиции, опустился на 10 место, но бразилец Alok времени зря не теряет. Недавно он официально объявил, что стал амбассадором глобальной экологической инициативы по защите мирового океана, связав это все дело с философией данного трека. Артист снова доказывает, что танцевальная музыка может менять мир к лучшему. Это очень здорово. Давай-ка нырнем в этот океан звука. Прямо сейчас Dive Into The Ocean, Alok и Portugal Women, номер 10, Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10 место.

0: Не то слово горячее, самое что на есть. Девятая строчка нашего списка только что. Она принадлежит сегодня норвежцу Алану Уокеру, синглу Broken Strings. Минус один пункт на этой неделе. Алан же на днях сильно удивил подписчиков, показав свою огромную коллекцию геймерских ретро-консолей и игровых автоматов 90-х. Музыкант признался, что черпает вдохновение для своих фирменных синтезаторных партий именно в звуках старых 8-битных игрушек. Вот такой вот отчасти секрет успеха от суперзвезды. Его Broken Strings. Итак, на этой неделе это 9-я позиция. Ну а мы настраиваемся встретить и номер 8. Это Behavior. Это James Hype. И он появится здесь через 2 минуты.
1: ТОП 20. Реклама.
2: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
1: 20 самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. 8 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Продолжается Центр ФМ ТОП-20. На восьмом месте нашего списка расположился британский диджей Джеймс Хайп с треком Behavior. Отличный результат недели, сразу плюс 3 позиции. А Джеймс на этой неделе запустил еженедельный стрим-челлендж, где на глазах у тысяч зрителей создает полноценные клубные треки всего за 60 минут, используя случайные звуки, присланные фанатами. Вроде звона ключей или скрипка двери. Настоящий гений продакшена, не иначе как, правда ведь? Идем далее, встречаем седьмой номер нашего списка. Седьмую строчку уверенно занимает Келвин Харрис и Джази с гипнотическим треком под названием «Satisfy». Плюс 2 пункта за неделю. Келвин Харрис на днях попал в топ на новостей шоу-бизнеса, показав свою огромную технологичную экоферму на Ибице, где он в перерывах между студийными сессиями сам выращивает органические продукты и делает упор на осознанное потребление. Вот такой вот неожиданный контраст между стадионными тусовками и тихой загородной жизнью. Правда? Слушаем абсолютный яркий, супер топ хит «Satisfy» Келвина Харриса. Сегодня он номер 7.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Седьмое место.

0: I can't wait. Какая нетерпеливая. На шестом месте у нас в чарте лучших и любимых легенда французского хауса Боб Синклар и Кайза, их I can't wait. Плюс одна строчка на этой неделе. Синклар же не так давно отпраздновал годовщину своего культового релиза Love Generation и признался, что Кайза одна из немногих современных вокалисток, способных выдать тот самый чистый и солнечный вайб нулевых, по которому все так сильно соскучились. Эта коллаборация прямое тому подтверждение, но правда ведь она просто прекрасна. I can't wait. Боб Синклар и Кайза. Шестой номер нашего чарта лучших и любимых.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: Мы продолжаем его. У нас позади еще одна пятерочка хитов, пятерка игроков. Давай-ка прямо сейчас, прежде чем двигаться дальше, вспомним, как распределились места в нашей двадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
1: Номер 10.
0: Это Alok и Portugal Women. Это их Dive into the Ocean. И у этого прекрасного хита сегодня 10-й номер нашего списка.
1: Номер 9.
0: Совершенно другая история, которую поведали нам Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Катерина Райан. Называется она «Broken Strings». Отличный, красивый хит. У него 79-й номер списка.
1: Номер 8.
0: Но это тот самый Behavior от британца Джеймса Хайпа. Номер 8 на этой неделе.
1: Номер 7.
0: Еще больше музыкального лета, солнца и тепла. Прямо в эфире Центр ФМ, в частности в Центр ФМ ТОП 20. Satisfy. Келвин Харрис и Джази. Номер 7.
1: Номер 6.
0: Ну и, наконец, 6-й в списке лучших. Боб Синклар. Звездный французский диджей и вокалистка Кайза. И I can't wait. 6-й номер.
1: Претенденты.
0: Абсолютно верно. Двигаемся дальше. И еще одного претендента в чарт лучших и любимых предлагаю встретить, послушать и, как следует, оценить. Хит по названием Wild Ride от Кэшмир в версии Райос. Мы послушаем его. Именно в данной версии хит стремится пополнить ряды чарта списка Центр ФМ ТОП 20. От тебя, я напомню еще раз, именно от твоего решения зависит результат. Заходи и голосуй за трек на сайте centrfm.by, поддерживай его или любой другой, который тебе нравится и который ты желал бы или желала бы, чтобы звучал в рядах нашего чарта Центр ФМ ТОП 20. Центр ФМ, бай, еще раз напомню, заглядывай туда, не стесняйся.

Подборка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Претенденты

0: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт blg-luxury.by.
2: В Беларуси вступили в силу новые правила, которые расширяют возможности для строительного бизнеса и инвесторов. Как следует из документа, при получении разрешения на упрощенный порядок строительства и проектирования теперь не будут применять отраслевые ограничения. Если ранее преференции касались производственной и социальной сфер, то теперь под упрощенку может попасть объект любого назначения. К примеру, это может быть логистическая инфраструктура или даже офисное здание. Главное, чтобы местные власти признали его важным для социально-экономического развития региона. В Бресте для обучения водителей автобусов стали использовать тренажер-симулятор. Сюда внесены все упражнения, которые необходимо выполнить водителю на практическом занятии. Тренажер представляет собой пространство, идентичное кабине автобуса. Водитель выполняет упражнения, а компьютер фиксирует

с участием диких животных. В Беларуси клещи вышли на второй пик активности. Традиционно он приходится на август и сентябрь. Все дело в умеренной температуре и влажности. По словам специалистов, только в Гродненской области с начала года после укусов клещей к медикам обратились более 6 тысяч человек. При этом почти половина укусов пришлась на леса и парки. Новости компании. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Ну и в завершение, завтра в Уздинском районе пройдет Бульбяный фест. Традиционно фестиваль-ярмарку примет агрогородок Дещенко. Организаторы подготовили насыщенную программу, гастрошоу, чемпионат по скоростному поеданию драников и обряд «Бульбяное веселье» для молодоженов. Кульминацией станет открытие тематического арт-объекта. Второй год подряд праздник проводится в статусе регионального. В этот раз принимают участие 8 районов. Завершится фестиваль ярким фаер-шоу и дискотекой. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, нашу пятерку лидеров открыли на этой неделе Биби Рекса и Фейслесс с атмосферной работой под названием New Religion. На этой неделе они потеряли у нас две строчки. Одновременно с этим имя Биби Рекса продолжает располагаться на заголовках прессы. Певица жестко ответила хейтерам в соцсетях, которые критиковали ее стиль, заявив: «Моя музыка и мое тело — это моя личная религия. Я не собираюсь подстраиваться под чужие стандарты». Фанатам такая дерзость зашла прям на ура, ну а трек получил очередную мощную волну поддержки во всем мире. Вот такая история. У New Religion сегодня номер 5. На четвертом же месте списка у нас вечно молодой маэстро Тиесто с не иначе как бодрым синглом Don't Lose Your Heart. Прибавляем плюс один пункт за эту неделю. Тиесто на днях анонсировал запуск собственного гранта для молодых девушек-продюсеров в электронной музыке, чтобы помочь им пробиться на большую сцену. Артист не только пишет хиты, но и

0: двигает всю индустрию вперед. Не теряем голову и взлетаем под этот не иначе как сумасшедший бит. Don't lose your heart. Номер 4 списка Центр FM ТОП 20.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

0: вот, наконец, и пришло время. Тройку наших абсолютных лидеров недели открыли Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта с суперхитом «Save Me Tonight». Сегодня они утратили лидерство, опустились на две строчки вниз, на третье место, но зато сам сингл продолжает собирать награды и уже официально получил престижный золотой статус на европейском рынке. Одновременно с этим Джей Ло вовсю дразнит фанатов кадрами со съемок своего нового секретного проекта в Лос-Анджелесе. Ну и, конечно, настоящий триумф поп-дивы и главного диджея планеты «Save Me Tonight» сегодня у нас номер 3. Вторая же позиция. Она отправляется артисту по имени Джонас Блю. У него плюс 2 пункта и серебро списка лучших любимых.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: Серебро нашего хит-парада и почетное второе место забирает сегодня британский продюсер Jonas Blue со своим горячим, я бы сказал, даже обжигающим хаус-хитом «Girl». Трек поднялся на две строчки и буквально дышит в спину лидеру. Для Джонаса этот релиз на легендарном лейбле Defected Records стал важной вехой. Артист официально объявил о возвращении к своим клубным корням после долгих лет поп-индустрии. Более того, прямо сейчас, в самом разгаре, его грандиозная 9-недельная авторская резиденция под названием Senses в культовом клубе High Ibiza, где этот трек взрывает танцпол каждую среду. Так что чистая энергия Ибицы только что у нас в эфире. Называется она «Girl». И это вторая строчка нашего чарта лучших и любимых на этой неделе.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Да, абсолютно верно. Мы его продолжаем. Наш Центр FM ТОП 20. У нас совсем скоро и номер один. Он появится в твоих динамиках, в твоих же ушах. Их же и радовать будет. Уверяю тебя, остается дело за малым. Дождаться, кто же сегодня возглавляет список лучших и любимых, узнать и послушать трек. Ну а пока давай будем вспоминать ТОП 5 чарта.
0: Номер 5.
1: Это Биби Рекса и это легенды Faceless. Их New Religion. Пятая позиция Центр FM ТОП 20 на этой неделе.
0: Номер 4.
1: Супер диджей Тиесто и Don't Lose a Heart. Номер 4.
0: Номер 3.

0: это уж Дэвид Гетта. Ну и, конечно, это Джей Ло. Save me tonight. Бронза списка на этой неделе. Третья позиция.
1: Номер два.
0: И еще больше музыкального лета в динамиках Jonas Blue и его Girl. Второе место, серебро чарта лучших. Кто же лидер, кто номер один? Оставайся и буквально через несколько минут узнаешь.
1: ТОП-20. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП 20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот и он, абсолютно триумфатор этой недели, номер один и вершина чарта Центра FM ТОП-20. Встречаем лидера, который поднялся на одну строчку и забрал золото. Это французский диджей Хьюгель с треком «I'm moving to the sun». Да, сейчас он определенно на пике. На этой неделе артист официально подтвердил, что его гастрольный график расписан на полтора года вперед. А сам он запускает собственную линейку фирменного клубного мерча. Вот такие вот новости, такие дела. I'm moving to the sun. Гимн путешественников и мечтателей. Сегодня этот гимн снова звучит на самой вершине нашего хит-парада. Именно он лидер списка. Остается поздравить Хьюгеля с заслуженной победой. Встречаем его через минуту, а перед этим, как обычно, я напомню, что Центр FM ТОП-20 звучит для тебя в твоих же динамиках в эфире каждую пятницу ровно в 5 вечера, кроме того, по субботам и по воскресеньям. Центр FM также спешит подарить лучшую музыку тебе. Так что участвуй в составлении списка. Голосуй за лучших из лучших на сайте centrfm.by и, конечно, участвуй в составлении хит-парада. Меня зовут Глеб Глебов. Как и обычно, тебе ярких, нескучных выходных, прекрасного настроения. Ну и, естественно, прямо сейчас, само собой, хит номер один списка. I'm moving to the sun. Двигаемся именно туда, к солнцу, вместе с Хьюгелем.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: обзор прогноза погоды, Белмед, препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте и Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 15 до 17 градусов тепла. В Могилеве и Гродно плюс 18-20. В Минске завтра также плюс 18-20. Облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами. Русский трек.

0: вот такой вот красивый, яркий, очень актуальный для пятницы 5 Minus. Он называется именно так. Это Дон Диабло, еще один супер-диджей из Нидерландов у нас в гостях. Сейчас 19:29 на часах, и значит, очередной выпуск новостей не за горами. Прямо сейчас, после него очередной микс музыки. А, конечно, в пятницу особенно приятно звучит Insomnia от Faceless. Конечно, Insomnia, Faceless здесь. Софья Инзау тоже с нами. И, наконец, музыка от Оливер Хелденс впереди. Ближайшие полчаса максимум яркой и прекрасной музыки для тебя. Добро пожаловать в вечер на Центр FM.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
4: Александр Турчин посетил УАО «БелАЗ», управляющую компанию холдинга «БелАЗ Холдинг». Глава правительства осмотрел ход модернизации производства и ознакомился с новыми моделями карьерной техники. К примеру, показали новейшие образцы машин, работающих на сжиженном природном газе, а также технику для подземных работ в шахтах. Сейчас на предприятии идет активная модернизация, осваиваются новые типы комплектующих. В эти выходные в Костюковичах состоится 33-й день белорусской письменности. В торжественном открытии, которое начнется в полдень на главной сцене, примут участие около 600 артистов. Гостей ждут тематические локации, рассказ об истории белорусского книгопечатания. Ключевое событие первого дня – вручение национальной литературной премии. В 16 часов на главной сцене начнется финал республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика». В 19:30 гала-концерт, на котором объявит город хозяйку праздника в следующем году. Завершится вечер яркой программой и салютом.

рекорд, потратив на трансферы почти 10 миллиардов долларов. Больше всего денег на рынке традиционно оставили английские клубы, потратив более 3 миллиардов долларов. Это почти треть от всех мировых расходов. Они же стали лидерами по числу оформленных сделок. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: Donuts DJs у нас в эфире. Run называется этот суперхит белорусского проекта. Без 10-8 в стране. Дальше больше. На Центр FM все только начинается. Пятница ведь, как-никак. И сколько приятного в этом слове, не правда ли? Итак, двигаемся дальше. Ну, во-первых, не премину напомнить, что сегодня нас ждет много интересных радиошоу от лучших и наиболее ярких диджеев и музыкальных продюсеров планеты. Например, в полночь, ровненько в полночь, мы с тобой встретимся с господином по имени Rehab, а именно его киберпанк-шоу. До этого в 23.00 в свое радиошоу нас приглашает Ники Ромеро. В 10 вечера Афро Джек и его Джек Радио. Ну, не премину напомнить, что в 9 часов или в 21.00 Центр FM приглашает тебя в наш лайв-шоу Drive Mix, которое, собственно, уже подготовлено, остается дело за малым, потанцевать как следует. Ну и, конечно, буквально через 10 минут откроет наш танцевальный вечер, танцевальный марафон центральная станция с Кириллом Таргонским. Не пропусти, это все яркое и интересное, очень музыкальное и танцевальное ждет тебя сегодня. Ну и, собственно, каждый вечер мы здесь танцуем. Это ведь Центр FM. Кроме этого, в качестве аперитива для тебя готовлю Insomnia от Faceless, Gorgon City. Этот проект тоже появится здесь. И Франки Ризарда с хитом Feel в финале этого музыкального часа. И, конечно, в продолжении яркого вечера пятницы. Тебе прекрасного настроения. Меня зовут Глеб Глебов. Ты слушаешь Центр FM и поступаешь очень правильно.
1: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: Центр-ФМ. Погода на Центр-ФМ.
1: Завтра в городах вещания Центр-ФМ будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте и Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 15 до 17 градусов тепла. В Могилеве и Гродно плюс 18-20. В Минске завтра также плюс 18-20, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет Академфарм.
0: Хорош.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Торгонский, и это «Центральная станция». Эпизод 89. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один – ритм. Танцуют все, 18+. Погнали! Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Vintage Culture, Anima, Township Rebellion, Ричард Дюран, Кашмир, Майкл Биби, Ориан Нилсон, Space 92, наш постоянный блок ID-бокс с белорусским треком и много других. Свежих интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и шазам с гуглом вам в помощь. А открывает эпизод Vintage Culture Кевин Брэд.

0: новостям. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Новый эпизод получил название White Night – Белая ночь. Хедлайнеры Stoneface и Terminal – легендарное дуо впервые выступят в Беларуси. В фестивале также примут участие Александр Попов, Александр Спарк, Коста, Александр Турок, Антон Баи, AV, Алекс Мэтт, Энди Март. И все это произойдет в Минском Astro Club. Начало 26 сентября в 22:00. 8 часов мощи. Слушайте центр и центральную станцию. У нас будет масса всего интересного до даты проведения. Гостевые миксы и эфиры. Я в сестре еще не раз вернусь к Transfusion. Послушаем музыку от участников и поделимся новостями. Поэтому будьте в центре, не прощелкайте. 26 сентября, 22:00. Минск Astro Club. Фестиваль Transfusion White Night. Центральная станция рекомендует. Приходите, берите с собой друзей. Будет круто.
1: Вы слушаете Центр FM, и это центральная станция.
0: Каждую неделю мы знакомим вас с участниками грядущего фестиваля электронной музыки Transfusion. И сегодня это Алекс Мэтт, белорусский диджей с историей, неоднократно признававшийся лучшим в стране. У нас планируется его гостевой микс среди

прослушали Vintage Culture, Kevin Brower и Tagalo, Selecta, Benny Benassi, Hypaton, Sandy Chambers, Illusion, Anima, 1926 и Based, Prophecy, Armin Van Buuren и Sasha, Everlasting в ремиксе от Rising Star, а на фоне звучит Alex Matt и Platon, Close to Me на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это «Центральная станция». С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Ричард Дюран и Рина Нева. «Goodbye, my

танцевальном радио «Центр FM». Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на «Центр FM by» в радиоплеере by в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи «Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Gobi Desert Collective «Теджа», проект «Кашмир» с треком «Мирач». Центральная станция. Трансляции с крупнейших

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. К новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60- или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Майкл Биби, Кетама и Wu-Tang Clan, Mystery of Raw, Крис Лей, Крис Лоренцо, Кейк и Кенни Битс, Lone Jacket. Наш постоянный блок со свежим белорусским специалитетом ID Box. Кто будет в нем, мы узнаем совсем скоро, а прямо сейчас G-Paul и

Вы на центральной станции, и наступило время для нашей постоянной рубрики ID-Box, где мы представляем горячие новые белорусские релизы. Это центральная станция. ID-Box. И сегодня у нас Blackbird Alliance, Wake It Work. Зацените.

могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Центральная станция. Вы на Центр FM, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Назад к музыке. Далее Bass Jackers и Medix, Rave Therapy, Space 92 и My World, Go Go Go, IOA, Just Music, Why Not, Lose Myself, а прямо сейчас Ориан Нилсон и Митч, Body on Me. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте и Гомеле плюс 21-23. В Витебске от 15 до 17 градусов тепла. В Могилеве и Гродно плюс 18-20. В Минске завтра также плюс 18-20. Облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорошо.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: микс с Глебом Глебовым.
1: What's up, what's up?

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Сидом Бейер Хардвелл по резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Точно.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври. Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Maxline.by.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: the Gate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

Вы слушаете «Cyberpunk» с «Рехэб» на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Вы слушали Cyberpunk с Rehab на Центре. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Кафе. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».